0: Союзский просвет.
1: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
0: Вы видите эту чашу?
1: Вижу. А вокруг ампир.
0: А вот торшеры Воронихина.
1: Ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Не смогу пойти.
2: Привет, я хочу здравствовать.

0: Яркий просвет.
1: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
0: Вы видите эту чашу?
1: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
0: А вот торшеры Воронихина.
1: Торшеры, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир.